продолжение было такое, что курчавый брюнет покраснел. Покраснел, он направился ввысь,